да врати всякому та бремя. Тратяться деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но по

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: Кто сказал,

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Бобруйске. Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
1: В стране.
2: Министр обороны провел совещание по вопросу реализации поручений президента, которые касаются уборочной кампании. Офицеры доложили министру о результатах проделанной работы, проблемных вопросах и путях их решения. Глава оборонного ведомства поручил продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора.
1: Регион.
2: Председатель Могилевского облисполкома встретился с делегацией Бухарской области Республики Узбекистан. Определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, в их числе сельскохозяйственные проекты, сотрудничество в сфере деревообработки и мебельной промышленности, продовольственная, промышленная кооперация.
1: В мире.
2: Минобороны Литвы поддержала сохранение военных расходов выше 5% ВВП после 2030 года. Средства необходимы для модернизации литовской армии, содержания техники, наращивания войска. Министр национальной обороны надеется, в следующем году оборонный бюджет будет больше, чем в этом.
1: Новости спорта.
2: Международная федерация хоккея на траве допустила все белорусские сборные к соревнованиям под своей эгидой. Федерация пересмотрела позицию относительно команд из Беларуси после решения Международного олимпийского комитета об отмене всех ограничений на участие белорусов. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни. Всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек. Евро 3.34. За 100 российских дают 3.66 белорусских. Белорусский металлургический завод делает ставку на инновации и выпуск востребованной продукции. За первое полугодие предприятие реализовало более 170 проектов в сфере исследований и разработок. Ключевое направление – производство стального полосового проката для машиностроительной отрасли, модернизация оборудования, присутствие на экспортных рынках. Туровский молочный комбинат вошел в число лучших экспортеров Беларуси по итогам 2025 года. Предприятие поставляет около 80% произведенной продукции в 18 стран мира. Выручка – 211 миллионов долларов. Экспортная выручка – 163 миллиона долларов. Результаты работы получили признание на республиканском уровне. Молочный комбинат стал дипломантом конкурса «Лучший экспортер года». Россия ежемесячно будет поставлять в Кыргызстан 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. РФ на 95% снабжает дружественную страну бензином, дизельным топливом и авиакеросином. Соглашение критически важно для стабильности топливного рынка Кыргызстана, где введен полный запрет на вывоз топлива из государства. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек. Евро 3.34. За 100 российских дают 3.66 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 32 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $87.20 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Министр обороны провел совещание по вопросу реализации поручений президента, которые касаются уборочной кампании. Офицеры доложили министру о результатах проделанной работы, проблемных вопросах и путях их решения. Глава оборонного ведомства поручил продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора.
0: Регион.
1: Председатель Могилевского облисполкома встретился с делегацией Бухарской области Республики Узбекистан. Определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, в их числе сельскохозяйственные проекты, сотрудничество в сфере деревообработки и мебельной промышленности, продовольственная, промышленная кооперация.
0: В мире.
1: Минобороны Литвы поддержала сохранение военных расходов выше 5% ВВП после 2030 года. Средства необходимы для модернизации литовской армии, содержания техники, наращивания войска. Министр национальной обороны надеется, в следующем году оборонный бюджет будет больше, чем в этом.
0: Новости спорта.
1: Международная федерация хоккея на траве допустила все белорусские сборные к соревнованиям под своей эгидой. Федерация пересмотрела позицию относительно команд из Беларуси после решения Международного олимпийского комитета об отмене всех ограничений на участие белорусов. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

этот воздух, как вата густой. Стой, это летнее платье тебя к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой. Это

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и

Из тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: О, я знаю, это муха. О, это петух. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске 11 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Аграрии Брестской области намолотили 1 миллион тонн зерна без учета рапса. В регионе убрано 73% площадей, а это 250,8 тысяч гектар. Лидером по урожайности стал Столинский район. Приближается к финишу уборочная в Каменецком.
0: Город.
1: 2 августа в Бобруйске прошли торжественные мероприятия в честь Дня десантников и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси. По традиции состоялись вынос знамени, возложение венков и цветов к значимым мемориалам, награждение ветеранов почетными грамотами Бобруйского горосполкома, присуждение воинских званий. Подробнее на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Из-за аномальной жары и засухи более 100 городов Германии ввели ограничения на потребление воды. Запрещены полив растений, мойка авто, наполнение бассейнов и забор жидкости для сельского хозяйства. Сухой период в Южной Европе вызвал масштабные лесные пожары, эвакуации людей.
0: Детали.
1: Ограничения на посещение лесов действуют в 91 из 115 районов Беларуси. В Гомельской и Могилевской областях меры приняты на всей территории. Проверить актуальную информацию можно на официальном сайте Минлесхоза. Данные постоянно актуализируются и обновляются.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Суши, пицца, бар, сушилка, требуется повар. Телефон плюс 375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Доброе утро, друзья! На часах уже 11 с хвостиком, ну а за окном понедельник, и с вами Мэйли Мята на самой сладкой радиоволне. А на календаре уже 3 августа, друзья. Август – последний месяц лета. Летний понедельник, друзья, это вообще закон? Ну, кажется, природа где-то потеряла инструкцию. Ведь солнце жарит, как в субботу, а будильник орет, как в рабочий день. Ну, организм требует холодный лимонад и шезлонка вместо офисного кресла. Но мы-то с вами знаем секрет. Лучший отдых начинается после отличного эфира. Ну, конечно же. Так что заряжаемся плейлистом из хитов дня, ловим волну позитива и помним, до выходных осталось всего 4 дня. Ну что, поехали?
1: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, друзья, за окном августовский понедельник, ну, пожалуй, самый философский день недели. Вроде бы нужно настраиваться на работу, закрывать дедлайны, но календарь настойчиво шепчет об уходящем лете. Да, август, третий месяц лета, а он, как правило, пролетает, ну, максимально незаметно. Ну, так что это идеальное время замедлиться, друзья, прямо сейчас, прямо посреди городской суеты. Давайте договоримся. Сегодня пьем кофе не спеша, ну, хотя бы по дороге, улыбнемся и себе, и прохожим, и обязательно найдем повод порадоваться дню. А я, Налимят, помогу настроиться правильно. Впереди только хорошая музыка, самые нужные новости и люди, которые сделают ваше утро теплее. Эмиль Сария в начале часа.

0: Недоступна от Вани Дмитриенко. Оставайся на волне 95.4. А впереди я расскажу, какие же погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, а что сулят нам звезды гороскопа, ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Сделано в Беларуси.

как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Нелимята. Но давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Это понедельник и уже август, друзья, 3 число. Тепло по-летнему и без осадков. Вот такая классная у нас будет погода на сегодня. А в Могилевской области температура воздуха поднимется от 26 аж до 28 градусов тепла. Небольшая, правда, облачность, но, возможно, даже и без осадков. Так что наслаждаемся летней погодой. Пляж ждет, друзья. Ну, конечно, после работы. Но прямо сейчас разгар рабочего дня. И слушаем елку «Кайфово и глупо».
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.
2: Снег

0: так плохо.
1: Знаете ли вы, друзья, что делаете огромный подарок своей памяти каждый раз, когда находите время на завтрак? А ученые подтвердили о том, что даже наши бабушки когда-то давным-давно догадывались без всяких исследований. Полноценный утренний прием пищи улучшает концентрацию внимания и помогает мозгу лучше усваивать новую информацию. Если у вас впереди важные дела, сложная работа или учеба, возможно, подготовка к ней, обязательно найдите минутку перекусить. Пусть этот августовский день будет для вас легким и, конечно же, максимально продуктивным. На связи самая сладкая радиоволна, а впереди музыкальные хиты, которые я, ребята, для вас подготовила. Манескин супер!

0: Такой классный совместный хит от Ольги Серябкина и Димы Ульха. 8901. Дай мне свой номер, бандит. 8901. А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси намолочено более 4 миллионов 654 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Убрано культурное зерно на площади 1289 гектар, а это 53% от всей территории. Лидером остается Брещина. Здесь намолочено 1 миллион 252 тысячи тонн. Минская область преодолела миллионный рубеж. В Гродненской области намолочено 882 тысячи тонн.
0: Город.
1: Международные соревнования по автомодельному спорту Кубок Евразии прошли в Бобруйске. Турнир собрал сильнейших спортсменов, конструирующих радиоуправляемые модели. Гонки выдались упорными. Соперники не сбавляли темпа. Техника работала на пределе возможностей. По итогам соревнования 2 комплекта наград завоевали ребята из города на Березине.
0: В мире.
1: Канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост уже после сентябрьских региональных выборов. Опросы показывают слабый результат правящей партии Христианско-демократического союза. Рейтинги правительства низкие. Внутри ХДС царит недовольство из-за хаотичных перестановок в кабинете министров и парламентской фракции.
0: Вот это да!
1: В Китае изучают возможность уничтожения угрожающих Земле астероидов с помощью ядерного оружия. Метод предполагает использование 2 беспилотных космических аппаратов. Один пробурит на поверхности астероида глубокое отверстие, а после второй сбросит в него ядерную бомбу. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Летний понедельник, друзья, сегодня утро и день отлично притворяются субботой. Ну, пока, конечно, мы не открыли рабочую почту, а, возможно, уже кто-то успел открыть. Но не расстраивайтесь. Во-первых, сегодня отличные прогнозы и, возможно, даже без дождей. А во-вторых, плейлист точно поднимет вам настроение. А оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Дальше только самое вкусное. Джейд. Далее послушаем группу «Руки вверх» и «Жигуленок». Сейчас бы угнать папин. Ну и все к лучшему. Ремикс от Мия Бьёки и Лёши Цика. А с вами Нулимята. Оставайтесь на волне 95.4. Ну а впереди расскажу, что с утра там звезды, гороскопы. И напомню, с 13 до 14 часов наша традиционная игра на Zephyr FM. Zephyr.

Середина часа на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня начало рабочей недели, понедельник, 3 уже августа. И сегодня велика вероятность испытать озарение или, наоборот, прилив вдохновения, получить поддержку или счастливый знак судьбы. Оказаться в потоке удачи, увидеть шанс на укрепление авторитета или расширение возможностей. Взаимодействие Солнца и Луны с Юпитером и Нептуном намекает, что окрылять и вдохновлять часто будут не материальные, а духовные стимулы. Например, вера, надежда, высшие ценности, импульс к благу дела или мечта о творческом самовыражении. Но объективные рамки, заданные обстановкой, успешно выполнят роль естественного ограничителя. Так что не позволяйте перейти черту и помогая держать эмоции, друзья, под контролем. Ну а верить гороскопу или нет, я на Лимята, как всегда говорю, это дело каждого. Но оставаться-то на самой сладкой радиоволне обязательно. Включайся.

0: Дневной зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: ветеринарных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

А теперь наш научный факт на 3 августа. Исследования показывают прямую связь между утренним приемом пищи и работой мозга на весь день. Завтрак буквально включает механизмы памяти и повышает шансы на хорошие оценки и на работе тоже. Кстати, самый полезный набор для ума – сложные углеводы, белок и немного полезных жиров. Идеальный повод наконец-то полюбить каши или омлет. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне, а в следующем часу испытайте свою удачу и выиграйте пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка».

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: Образование.
1: Во всех вузах завершился прием на платные места. При плане 16 тысяч документы подали 24,5 тысячи абитуриентов. Высокие конкурсы отмечены по специальностям дизайн костюма и текстиля, международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка, страноведение и переводческая деятельность, туризм и гостеприимство.
0: Регион.
1: Более 1000 нарушений ПДД выявили в Могилевской области за прошедшие выходные. Задержаны 13 нетрезвых водителей и 46 бесправников. К административной ответственности привлечены 93 пешехода. Из них 17 человек находились в состоянии алкогольного опьянения.
0: В мире.
1: Польская система здравоохранения пребывает в кризисе. Время ожидания визита к профильным специалистам бьет все рекорды. Самая сложная ситуация сложилась в Западно-Поморском воеводстве. Больные ждут своей очереди в среднем 426 дней. Пациентам предлагают самостоятельно сравнивать очереди по разным регионам и ехать на другой конец Польши ради осмотра.
0: Вот это да!
1: В России планируют создать вакцины для борьбы с раком мочевого пузыря, мелкоклеточным раком легкого и злокачественными опухолями толстой кишки. Весной 5 человек уже получили экспериментальную вакцину. Препарат производят с учетом индивидуальных генетических характеристик конкретного пациента.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Суши, пицца, бар, сушилка, требуется повар. Телефон +375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, +26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня +24. Влажность 54%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: Ну что ж, друзья, сегодня, напомню, понедельник, а значит, отличный повод побаловать себя горячей пиццей после работы, а можно даже во время обеда. Кстати, знаете, какой ингредиент шеф-повара называют душой этого блюда? Сыр, друзья, да. И чтобы выиграть сегодня, прямо сейчас, в прямом эфире, пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором итальянской и азиатской кухни, ответьте на мой такой вопрос. Как думаете, какой самый популярный сыр добавляют в пиццу? А свой правильный ответ, конечно же, отправляйте на короткий номер радио 9544. И кто будет быстрее, конечно же, правильно ответит, тот и получит ту самую аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
0: Дневной зефир.

А вы знали, друзья, что успех пиццы на 70% зависит от одного единственного ингредиента? Это, конечно же, сыр. И вот пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша на Zephyr FM в прямом эфире. Разыгрывала я на Люмята пиццу Маргариту от суши Барасушилка, которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, где большой выбор итальянской и азиатской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы в прямом эфире испытать свою удачу и выиграть ту самую пиццу Маргариту от суши Барасушилка, нужно было как раз-таки ответить на мой вопрос насчет сыра. Какой самый популярный сыр добавляют в пиццу? Ну, конечно же, моцареллы, друзья. И кто же наш сегодняшний победитель? И это абонент, чьи цифры заканчиваются на 89-64. Мы вас поздравляем. А вы у нас счастливчик и выиграли пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка. С вами свяжемся немного позже, обязательно. Дождитесь нашего звонка и расскажем, где и как можно забрать свой приз. Но остальные, как всегда, настраиваем волну на 95.4, наслаждаемся музыкальными хитами, служим актуальные новости города и страны и ждем следующего розыгрыша. А он состоится уже завтра с 13 до 14 часов на волне 95.4. Yeah.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Минск лидирует среди зарубежных направлений для городского туризма россиян. В десятку самых популярных направлений вошли Гродно, Брест и Витебск. Туристов привлекает отсутствие сложностей с оплатой, высокий уровень транспортной доступности и широкое предложение развлечений.
0: Экономика.
1: В государственный реестр Беларуси включен новый сорт озимой диплоидной ржи «Эризона». Он устойчив к ряду опасных болезней, имеет прочный стебель, развитую корневую систему, хорошо растет на низкоплодородных почвах с неустойчивым водным режимом. Урожайность достигает 107 центнеров на гектар. Это высокий показатель.
0: В мире.
1: Родители в Латвии вынуждены экономить на подготовке к школе. Их бюджет в разы меньше реальных расходов. Нехватка средств заставляет искать различные адаптационные решения. Скидки перед началом учебного года. Повторное использование одежды прошлых лет. По результатам опроса 37% семей готовы потратить не более 100 евро на покупку необходимых вещей.
0: Детали.
1: Международная группа ученых пришла к выводу. Примерно с 2015 года темпы глобального потепления заметно ускорились. За последние 10 лет средняя температура на планете увеличилась примерно на 0,35 градуса за десятилетие. Это самый высокий показатель за весь период инструментальных наблюдений. Миру необходимо сократить выбросы углекислого газа, связанные с использованием ископаемого топлива. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

На календаре, друзья, понедельник, напомню, 3 августа. И да, календарь не врет. На дворе уже последний месяц лета. Август только начался, а значит, у нас впереди целый месяц самых теплых ночей. Звездопадов и сочных арбузов. Кстати, сегодня неофициальный день арбуза. А мне кажется, это отличный повод зарядиться витаминами перед рабочей неделей. Впереди целых 5 дней до выходных, так что включаем летнее настроение. И, конечно же, волну 95,4 на максимум. И начинаем этот понедельник бодро. Биби Рекс, I Fuck Yes. Немного потанцуем под шаде от Мота и Вуду.

0: теплая и сладкая радиоволна. Ловим волну, друзья. Хорошего дня и настроения.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно.

0: Середина дня, самая сладкая радиоволна в эфире. И, друзья, понедельник. А часы показывают ровно то время, когда утренний кофе уже, ну, перестает работать, а до спасительного вечера еще работать и работать. Ну, знакомое чувство. А ученые официально на нашей стороне. Они выяснили, что справиться с дневной сонливостью помогает обычная мятная жвачка. Причем секрет не только в освежающем вкусе. Ученые до сих пор спорят, что именно дает эффект, сам процесс монотонного жевания или резкий аромат мяты. Ну, в любом случае, результат один. Мозг получает легкий сигнал бодрости без лишней дозы кофеина. Так что, если веки тяжелеют прямо сейчас, смело разворачивайте пластинку. Ну, а я на мят пока поставлю трек, который точно добьет эту сонливость. Пати от Филатова и Караса.
1: Включайся!

Ну что ж, середина дня на самой сладкой радиоволне. И мы чувствуем, как неделя начинает проверять нас на прочность. Вот знаете, лучший способ перезагрузить голову? Ну, не медитация и даже не энергетик, а старая добрая физическая активность. Еще Иван Михайлович Сеченев, великий русский физиолог, доказал связь мышечных движений с развитием мозга. Когда мы двигаемся, в голове буквально проясняется. Уходит тревожность, снижается уровень гормона стресса, кортизола, а память становится острее. Мышцы качаются, а вместе с ним растет наш интеллект, друзья. Ну что ж, проверим теорию прямо сейчас. Так что вставайте и двигайтесь в такт наших треков прямо сейчас. Денис Михайлович Ритичев. Далее послушаем Александр Стэнс.

уже подошло к своему завершению, так что до завтра с 11 утра на Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия. Главе государства доведено. Убрано почти 90% озимого рапса. Завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи. Под озимые культуры подготовлено более половины площадей. Запланировано строительство 528 профилакториев для телят, 161 из которых уже построен.
0: Криминал.
1: Правоохранители задержали курьера-аферистов. Мужчина забирал у граждан деньги и передавал посредникам. Одной из жертв стала 80-летняя пенсионерка. Под предлогом замены домофона мошенники выманили у нее личные данные, а затем убедили передать все сбережения для проверки и декларирования. Минчанка лишилась более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
0: В мире.
1: Американский штат Вашингтон во власти лесных пожаров. Огонь добрался до города Спокан, уничтожив на своем пути 650 жилых домов и административных зданий. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Около 60 тысяч местных жителей вынуждены бросить имущество и уехать в более безопасные районы.
0: Вот это да!
1: Редкий гриб-головач весом около 3 килограммов обнаружили в Калининградской области России. Он полностью съедобен, отличается хорошими вкусовыми качествами и не требует предварительного отваривания. Его достаточно сразу обжарить. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ от Светланы Глагола.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

До тебя я слушал музыку, а не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Новый МТК по выращиванию белорусской красной породы коров.

0: построят в Свислочском районе. Юго-западный край единственный в стране сохранил отечественный генофонд еще с советских времен. Разработана программа по увеличению поголовья. Ведется проектно-сметная документация. Молоко будет использовано для создания высокобелковых, полезных отечественных продуктов.
1: Город.
0: Актуальные вопросы обсудили на оперативном совещании в Бобруйском горисполкоме. В центре внимания подготовка к осенне-зимнему периоду, строительство и наведение порядка. Максим Гудин отметил, важно продолжить системную работу и обеспечить выполнение задач в установленные сроки. Особое внимание контролю за подготовкой ПЖСК к отопительному сезону. Подробнее на bobrlife.by.
1: В мире.
0: Запасы газа в хранилищах Европы опустились до исторического минимума. На начало августа они составляли 57,11%. Это худший результат за весь период наблюдений с 2011 года. Текущий показатель на 16,4% пункта уступает среднему значению за последние 5 лет. Причина – высокие цены на топливо. Экстремальная летняя жара. Пиковые температуры спровоцировали резкий рост потребления электроэнергии для систем охлаждения.
1: Финансы.
0: Автомобильное топливо в Беларуси с 5 августа подорожает на 1 копейку и составит на АИ-92 2 рубля 60 копеек, АИ-95 2 рубля 70 копеек, АИ-98 2 рубля 92 копейки, дизельное топливо 2 рубля 70 копеек.
1: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
0: В суши-пицца-бар-сушилка требуется повар. Телефон плюс 375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
5: Сделано в Беларуси.

Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит,

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,34. За 100 российских дают 3,66 белорусских. Замедление инфляционных процессов продолжилось в Беларуси во втором квартале. Прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился с 5,4% в марте до 4,3% в июне. На динамику инфляции оказало влияние интенсивное удешевление плодоовощной продукции и замедление базовой инфляции. Воздействие со стороны экономической активности оставалось близким к нейтральному. В Беларуси ищут инвестора на 100 тысяч долларов для производства картошки в крафт-упаковке. На предприятии сформирована производственная база. Заключены договоры с крупными торговыми сетями Беларуси. Прогнозируемая чистая прибыль – 490 тысяч долларов за первые 3 года. Проект хотят масштабировать, запустив производство картофельной массы для драников, вакуумированных овощей. Экономические потери европейских стран от пожаров и аномальной жары уже превысили 3 миллиарда евро. Больше всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. По словам президента Франции, в стране произошло максимальное количество природных пожаров за период после окончания Второй мировой войны. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,34. За 100 российских дают 3,66 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 31 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 83 доллара 69 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 17. В дневные часы термометр покажет до 26 градусов тепла. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8 029 246 81 96, 43 10 05, 43 37 54.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия. Главе государства доведено. Убрано почти 90% озимого рапса. Завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи. Под озимые культуры подготовлено более половины площадей. Запланировано строительство 528 профилакториев для телят, 161 из которых уже построен. В Беларуси намолочено более 4 654 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Лидером остается Брещина. Здесь намолочено 1 252 тысячи тонн. Минская область преодолела миллионный рубеж. В Гродненской области намолочено 882 тысячи тонн. Более 1000 нарушений ПДД выявили в Могилевской области за прошедшие выходные. Задержаны 13 нетрезвых водителей и 46 бесправников. К административной ответственности привлечены 93 пешехода. Актуальные вопросы обсудили на оперативном совещании в Бобруйском горисполкоме. В центре внимания подготовка к осенне-зимнему периоду, строительство и наведение порядка. Подробности на bobrlife.by. 2 августа в Бобруйске прошли торжественные мероприятия в честь Дня десантников и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси. По традиции состоялись вынос знамени, возложение венков и цветов к значимым мемориалам. Подробности на bobrlife.by. Международные соревнования по автомодельному спорту Кубок Евразии прошли в Бобруйске. Турнир собрал сильнейших спортсменов, конструирующих радиоуправляемые модели. Два комплекта наград завоевали ребята из города на Березине. В государственный реестр Беларуси включен новый сорт озимой диплоидной ржи «Эризона». Он устойчив к ряду опасных болезней, имеет развитую корневую систему, хорошо растет на низкоплодородных почвах с неустойчивым водным режимом. Ограничения на посещение лесов действуют в 91 из 115 районов Беларуси. Проверить актуальную информацию можно на официальном сайте Минлесхоза. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 17. В дневные часы термометр покажет до 26 градусов тепла. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Добрый вечер. В эфире Налимята и программа «За дело, за право». Сегодня мы с адвокатами Ольгой Маевской, Мариной Крук и нотариусом Юлией Лисенковой обсудим очень актуальную и злободневную тему – гражданский брак и все, что с этим связано. Сегодня мы обсудим, как отсутствие штампа в паспорте отразится на детях, на разделе совместно нажитого имущества и даже наследования. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Вот часто ли к вам обращаются по вопросам гражданского брака?
3: Обращений к нам достаточно много. Поскольку не всегда пары регистрируют свои отношения, а позже, особенно при расставании, возникают вопросы по разделу имущества, а также по детям. Единственное, что если можно, я сразу внесу коррективы и скажу, что да, Нелли, юридически такого понятия, как гражданский брак, не существует. Либо граждане состоят в браке, который зарегистрирован в органах ЗАГС, либо не состоят со всеми вытекающими последствиями. И вторую ситуацию мы, юристы, называем не столь благозвучным термином, как сожительство.
4: Если же этот термин вам режет слух, то можно говорить, что вы находитесь в отношениях. Вместе с тем, главное – это отсутствие зарегистрированного брака в органах ЗАГС.
2: И вот что, отсутствие штампа в паспорте может существенно осложнить вот жизнь в таком случае?
6: Конечно, не без этого. Если брак зарегистрирован, то все, конечно, намного проще. В законе прописана каждая ситуация, все права и обязанности на каждый случай. Кроме того, законом предусмотрено, что все приобретенное в браке является совместно нажитым имуществом.
3: А все, что приобретено вне брака, юридически является личным имуществом того, на ком оно зарегистрировано.
2: Ну хорошо, а вот расскажите, как отсутствие штампа в паспорте вот отразится на детях?
4: А законом однозначно указывают на то, что если ребенок рождается в браке, либо в течение 10 месяцев после развода, то отцом ребенка записывается муж матери. То есть мы понимаем, что ребенок будет носить фамилию и отчество мужа матери.
2: Так вот, если даже муж, бывший муж, не является отцом ребенка,
6: да, даже в этом случае ребенок будет, записан, если можно так выразиться, на фамилию супруга матери, либо бывшего супруга. А уже потом, если есть необходимость, начинается длительный процесс оспаривания отцовства.
2: Хорошо, а если вот ребенок рождается вне брака?
3: Сведения об отце ребенка будут записаны со слов матери, ребенок будет носить фамилию матери, а отчество укажут по указанию матери.
2: Вот, как я понимаю, то, что не указан отец, влияет и даже на алименты, и многое другое.
4: Безусловно, для того, чтобы ребенок получал алименты, имел права наследования после смерти биологического отца, необходимо, чтобы отцовство было установлено и в свидетельстве о рождении был указан биологический отец.
2: Вот к нам как раз поступили вопросы по этой теме. Вот Олеся спрашивает. Я жила в гражданском браке 3 года. У нас недавно родился ребенок. Я не работаю. Вот я хочу взыскать алименты и средства на свое содержание. Вот возможно ли это?
6: Что касается алиментов, то есть несколько вариантов. Если отцовство не установлено, если вы как бы с отцом ребенка не обращались вместе в ЗАГС и не получили свидетельство об установлении отцовства, то нужно установить отцовство и потом уже взыскивать алименты.
4: Если же отцовство установлено, то достаточно просто обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов.
2: А есть какие-то подводные камни при установлении отцовства?
3: За период своей работы я определила, если можно так выразиться, плюсы и минусы установления отцовства. К плюсам мы отнесем то, что на ребенка будут выплачиваться алименты до 18 лет, и в случае смерти отца ребенок будет являться наследником первой очереди. К минусам, то есть к таким неоднозначным последствиям, я бы отнесла то, что ребенок получит фамилию отца. Иногда это влечет за собой необходимость изменения определенных документов. Следующая позиция. Нужно учитывать, что выезд ребенка за пределы Республики Беларусь в некотором случае, в том числе при необходимости оформления виз страны Шенгенского соглашения, будет возможен только с согласия отца. Как и юридические изменения места жительства ребенка, то есть регистрация ребенка по другому адресу по месту жительства, также будет возможно только с согласия отца. И еще один момент неоднозначный, который нужно учитывать. Отец, после того, как будет установлено отцовство, безусловно, имеет не только обязанности, но и права. И он имеет право участвовать в жизни ребенка и требовать в судебном порядке участвовать в воспитании своего своего ребенка.
2: Даже так. А вот с алиментами хорошо, ну понятно. А что вы можете рассказать Олесе в части средств на ее содержание?
6: Что ж, Олесе придется сказать. Обязанность предоставлять средства на содержание в период беременности и ухода за общим ребенком – это все закреплено в Кодексе о браке и семье Республики Беларусь и именно статьей 29. И это предусмотрено только для супругов, которые состоят в браке. Поэтому Олесе, увы и ах.
4: Да. А кроме того, отвечая на вопрос слушателя, хочу добавить, к сожалению, средства на свое содержание Олеся не вправе взыскать. Именно по той причине, что она не состояла в браке с отцом ребенка. Материальное положение отца ребенка в данном случае никакого значения не имеет. Средства на свое содержание она может получить, если отец ребенка пожелает ей оказывать помощь лишь только в добровольном порядке.
2: Конечно, грустно, да, отсутствие штампа в паспорте как минимум лишает права на получение средств по содержанию в период беременности и отпуску по уходу за ребенком. А вот как повлияет так называемый гражданский брак на раздел имущества, мы узнаем после перерыва. Не переключаемся.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Возвращаемся после перерыва и с адвокатами Ольгой Маевской, Мариной Круг и нотариусом Юлией Лисенковой обсуждаем, чем чревато отсутствие штампа в паспорте. Можно ли делить имущество, приобретенное уже в гражданском браке? Расскажите вот нам, как быть с имуществом, если пара живет гражданским браком, ну, а потом вот вдруг и расходится?
3: Ну, давайте сразу определимся, что раз лица не состоят в браке, то и приобретенное имущество находится в собственности каждого из них. Это личное имущество лица, на кого зарегистрировано это имущество. То есть, условно говоря, приобретенный холодильник находится в собственности либо мужчины, либо женщины. И в зависимости от того, кто его покупал, на чье имя оформлялся кредит, если имущество покупалось, ну, на кредитные денежные средства. То есть будет личное имущество того лица, кто это приобретал.
2: Угу. И неужели нет никаких вот вариантов?
4: Варианты есть, но на практике возникают сложности с доказанием. Можно обращаться в суд, ставить вопрос о том, что имущество, ну, взять тот же холодильник, да, о котором говорила Юлия, является общим имуществом и находится в долевой собственности. Но всегда возникает «но». Нужно доказать, что вторая сторона вкладывала свои средства в приобретение имущества.
2: Хорошо, вот на практике у вас были такие ситуации?
5: Затянулись с такими вопросами, к нам обращаются каждую неделю, вплоть до того, что недавно. Но что касается интересных ситуаций, у меня был один показательный случай, который дошел до суда и было вынесено решение суда по делу. Ситуация достаточно типовая. Пара проживает вместе около 4 лет. Общих детей у них нет. И вот примерно на втором году жизни они приобретают автомобиль, который оформляют на женщину. Автомобиль не дешевый, стоил порядка 10 тысяч долларов США в эквиваленте. Поэтому, когда они разошлись, возникли вопросы. И к нам обратился мужчина, который хотел, ну, если можно так выразиться, разделить этот автомобиль. Причем он был готов выплатить компенсацию в размере 1/2 доли от стоимости этого автомобиля. Но автомобиль он хотел оставить себе.
2: Хитрый.
4: Да, в подобных случаях мы всегда обращаем внимание на то, что необходимо доказать то, что каждый вкладывал свои средства в приобретение автомобиля. Причем нашему клиенту для выигрыша дела необходимо было просто предоставить такие письменные доказательства.
5: Мы долго готовились к процессу, были собраны письменные доказательства того, что наш клиент имел денежные средства для покупки этого автомобиля, и он использовал их именно вот в той ситуации для покупки автомобиля. Мы смогли доказать, что наш клиент принимал активное участие в выборе автомобиля. Более того, мы смогли сказать, что он присутствовал при его приобретении, но по объективным причинам в день покупки автомобиля автомобиль не мог быть оформлен на нашего клиента. Там банальная ситуация, он просто забыл паспорт и документы, удостоверяющие личность.
2: Так, вот тут очень интересная история. Ну и какое же решение вынес суд?
5: Вы знаете, суд удовлетворил требования нашего клиента. Автомобиль передали клиенту, а он в судебном порядке выплатил ответчику, бывшей даме сердца, назовем это так, 50% от рыночной стоимости автомобиля.
2: Ну неужели вот все так просто? И суд делит такое имущество?
4: Вы знаете, приведенный пример – это скорее исключение. Поскольку были собраны и предоставлены все доказательства, на практике доказать участие денежными средствами в покупке конкретного имущества не так просто. А, как правило, недостаточно только свидетельских показаний.
2: А как можно себя застраховать, если пара живет в гражданском браке и решили купить автомобиль, квартиру или что-то еще вот значительное и дорогостоящее?
3: Ну, конечно, самый лучший вариант – это сразу оформить на двоих. Ну, оформить на двоих в равных долях можно и квартиру, и дом, ну, даже автомобиль. При таком оформлении не возникает вопросов в случае расставания. Ну и как вариант заключить двухстороннее соглашение, в некоторых случаях оно будет являться только доказательством вложения средств, и делить такое имущество все равно придется в судебном порядке.
2: Вот еще один вопрос от слушателя пришел к нам. Вот я жила с мужчиной в гражданском браке 3 года. За это время мы почти полностью построили жилой дом на его участке за общее средство. Вот могу ли я получить долю в этом доме? Спрашивает Анна.
5: Нередки ситуации, когда есть либо какой-то старый дом, доставшийся от бабушки, который потом сносят и строят новый, либо вот действительно, ну скажем так, полностью перестраивают, увеличивают значительно площадь. Поэтому, отвечая на этот вопрос, конечно же, я начну с нормы постановления Пленума Верховного Суда, где указано, что участие в возведении, приобретении, ремонте помещения, принадлежащего другим лицам, не влечет за ними признание доли в праве собственности на это жилое помещение, но является основанием для предъявления требований о взыскании денежной компенсации.
4: Таким образом, если между вами было какое-то заключено письменное соглашение, пусть даже в виде обычной расписки, где будет четко указано, что в новом доме доля каждого будет по 1/2, поскольку оба участвуют своими средствами, то можно будет претендовать на долю.
5: Вы знаете, в своей практике я таких соглашений практически не встречала. Ситуация будет разрешаться в зависимости от того, как развивались события. Если действительно дом был построен практически с нуля, и стороны потом вступили в брак, и, возможно, дальше что-то делали в браке, то при определенных обстоятельствах, особенно если регистрация уже этого построенного объекта произошла в период брака, либо его изменений, можно будет ставить вопрос и о разделе. Если же речь идет только о вложениях, как вот вчера ко мне обратились, ситуация не по дому, а по квартире, да, где там окна были сделаны, на потолки были натянуты, то сразу могу сказать, как вот и у нашего слушателя, то есть если вы просто, скажем так, вкладывали какие-то денежные средства, приобретали, например, там окна в кредит, двери, производили какие-то вложения, то можно будет ставить вопрос только о взыскании денежных компенсаций, ну вот с учетом того, какие средства были потрачены, что вы сможете доказать.
2: А право жить и пользоваться домом, что в этом случае?
5: Ну вот оно зависит от других обстоятельств. У меня была ситуация вот схожая, когда также вот будучи не в браке, скажем так, построили, перестроили дом, но там был общий ребенок, и ребенок потом был зарегистрирован в этом доме. И несмотря на то, что это так называемый гражданский брак, то есть ситуация сожительства, безусловно, мама имела право владения и пользования этим домом, поскольку ее ребенок несовершеннолетний там был зарегистрирован. И, допустим, в этой ситуации, безусловно, закон, мы будем говорить так, защищает жилищные права и граждан, и тем более наших несовершеннолетних граждан. Но, опять же, это все очень индивидуально.
2: На этом интригующем ответе сделаем музыкальную паузу, друзья, после которой вновь вернемся в студию и будем обсуждать гражданский брак.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
6: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: После перерыва мы с вами продолжаем обсуждать плюсы и минусы гражданского брака. Какие сложности подстерегают те, кто не закрепил свои отношения штампом в паспорте. С нами Ольга Маевская, Марина Круг и нотариус Юлия Лисенкова. Сейчас поговорим мы о наследовании и что нужно знать тем, кто не оформил свои отношения надлежащим образом.
3: В первую очередь, конечно же, обратимся к наследованию по закону. То есть это вариант, когда нету завещания, отсутствует завещание. Но в соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Республики Беларусь при наличии зарегистрированного брака супруг-супруга автоматически относится к наследникам первой очереди по закону. Сожитель и сожительница к числу таких наследников не относятся.
4: Впрочем, существует возможность составления завещания в пользу сожителя или любого другого лица. При наличии такого завещания факт регистрации браков не будет иметь принципиального значения.
5: Вы знаете, я очень рада, что вот эта передача находит большой отклик, в том числе в социальных сетях. Мне нравится, когда вы присылаете нам свои вопросы. И вот прямо сейчас нам пришел один вопрос, который очень интересный, как раз относится к теме наследования. Нелли, я прочитаю,
2: конечно,
5: если вы не против. Будет ли наследовать после отца ребенок, рожденный в гражданском браке? Вот, может быть, Юлия Георгиевна ответит на этот вопрос.
6: После отца. Записан ли отец в свидетельстве о рождении у ребенка? Отсюда и ответ. Если отец был указан и записан ребенок на фамилию отца, и отец указан, то, конечно, будет наследовать. Если же нет, то только в случае установления отцовства можно будет оформлять наследственные права.
5: Приведу пример про гражданский брак. Наша девочка белоруска, она проживала и работала в Российской Федерации и, опять же, назовем вещи своими именами, сожительствовала с мужчиной. Мужчина был участником СВО, у них родился ребенок, и мужчина погиб. Так вот, для получения выплат, которые предусмотрены в судебном порядке, мы устанавливали факт отцовства, делалась экспертиза, и благодаря вынесенному решению суда на территории Республики Беларусь ребенок получил все необходимые выплаты, компенсации. Поэтому, скажем так, суд всегда на стороне наших граждан, всегда предпринимает меры к тому, чтобы их защитить.
2: На практике возникают споры по наследованию, если даже люди жили гражданским-то браком.
5: Вы знаете, споры возникают в случае, как правило, скоропостижной смерти одного из таких гражданских супругов. Обычная ситуация, когда уже взрослые, самостоятельные люди, у них там есть уже дети, тоже взрослые, и они начинают жить вместе. Живут достаточно долго, там 10-15 лет, приобретают имущество, но при этом, как правило, брак не регистрируют, потому что все уже действительно взрослые, самостоятельные люди. И вот тут возникают сложности, если кто-то умирает и возникает спор о разделе имущества, но уже не со второй половиной, если можно так назвать, а с наследниками, то есть, как правило, с детьми.
4: Как мы рассказывали, такие споры возможны, но только при наличии доказательств не только совместного проживания, но и при наличии доказательств совместного вложения средств в приобретение имущества.
2: Выслушав вас, у меня лично сложилось однозначное мнение о том, что регистрация брака значительно лучше, чем просто жить вместе без штампа. А вот какое ваше мнение?
3: С юридической точки зрения, когда стороны состоят в зарегистрированном браке, все довольно предсказуемо. И касаемо имущества, и наследования, и практически не остается никаких недомолвок. Все урегулировано законом.
5: А вот если рассматривать спорные ситуации в так называемом гражданском браке, то есть в ситуации сожительства, то все вопросы решаются.

Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебе к лицу.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

августовского вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зифер FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Друзья, программу хочу начать с поздравлений с прошедшим замечательным праздником всех настоящих мужчин. Днем воздушно-десантных войск и сил специальных операций Республики Беларусь. Всем, кто служил и всем, кто причастен, желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вашим семьям. Ну и, конечно, мирного неба над головой. Ну и не забывать о девизе «Никто, кроме нас». Ну что же, возвращаемся, приступаем к вашим сообщениям. Барматова Алексея поздравляет якутяночка с прошедшим праздником, с днем ВДВ, родной. Ты моя сила, моя радость и моя защита. Люблю тебя. Привет, горячий из города Мозыря, Попову Алексею. Крепись и не грусти, все получится, брат Леонид. И снова мы в эфире на Зефире, пишет Светлана Дегтярева. В этот августовский жаркий вечерок передаю приветики родному шмат Евгешке. Также приветики, поздравления с прошедшим днем ВДВ. Принимают подружки Юльки и сообщаю на всю страну и тебе, братулик. Я здорова и приступила к работе. Ура! С этим прекрасным настроением улетели к тебе фото и приветик. Береги себя, обняла всегда ждущая сестра. Передайте летний привет любимому сыну Дубовцу Дмитрию. У меня все хорошо в Слободе с Богданом, Олей и девочками. Первый день отпуска у меня, будем отдыхать. Пока хорошая погода, а лучший отдых у меня в огороде. Надеюсь, у тебя все хорошо. Люблю, целую и обнимаю, мама. Самый солнечный приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Этим жарким вечерочком, дорогой мой. Ну что, вот август, наш месяц. Пусть он будет для тебя счастливым и удачным. Все начатое пусть обязательно завершится успехом. А у меня все хорошо, супер отпуск закончился. Я уже вступила в рабочие будни. Приветик влетел, а я жду тебя, люблю и скучаю. 100 миллионов обнимашка от всех наших, отдельная от Катюши и всей ее семьи. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада слышать, а еще бы хотелось поцеловать тебя. Если станет тяжело, просто загляни в свое сердце. Там я, твоя, та, что любит, ждет и молча рядом, даже если ты далеко. Люблю очень, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Летит скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Зайшка, у нас все хорошо, работаю, жара невыносимая. Маркуша сегодняшнего дня в лагерь ходит, в спорткомплекс, Давидушке нравится, все хорошо. Ты радость моего сердца, кислород моей жизни, счастье моей души. Я безумно тебя люблю и хочу, чтобы каждая клеточка твоего тела была только моей. Скучаем, целуем, ждем хорошего настроения и вечерочка. Сладеньких снов, твоя любимая семья. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Первый августовский шалом в эфире.

поздравляет всех слушателей с началом последнего летнего месяца, ну и, конечно, с началом новой первой августовской рабочей недели. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, написала Олеся. Милый, все у нас хорошо, доча поправилась, чего и тебе желаем. У сына планы, как у Наполеона. Ждет папку скорее, ему не с кем ходить на пляж. Вижу, как летит к нам приветик. А наш завтра отправится. Любим тебя, сам знаешь как. Целуем бесконечно, обнимаем тихонечко, чтоб не раздавить. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Моей родной душе, мужу Валерию, передаю любящий привет и поздравления с нашим днем, пишет Инна Хрипунова. Солнышко,

0: Настоящее чувство любви. Только с тобой я чувствую себя самой счастливой, самой нужной, самой любимой. Спасибо тебе за стихи, очередной шедевр, пронзающий меня до дрожи. У меня слезы радости, что ты у меня есть. Люблю безмерно, обожаю в тебе все. Целую нежно-нежно, обнимаю душой. Отправила фотоотчет за эту неделю. Твоя любимая рядышком, и так будет вечно. Жаркий солнечный приветик в этот вечерок летит нашему родному человечку Людвигевичу Александру, пишет Наталья. А у нас все с тобой идет по плану, желаем отличного настроения и только хороших новостей. Выше нос, прорвемся, а мы по-прежнему скучаем, любим и ждем тебя. Хорошего вечера, твои родные! Теплый привет понедельника летит родному Аристарху Крюковскому от родных и друзей, пишет Наталья. Наш единственный человек. Скучаем и ждем звоночек. Приветики отправляем почти каждый день. Приветик от Кристины, любимому Сергею Матушеву. Роднуля моя, привет. Надеюсь, все у тебя хорошо. Очень скучаю, родной. У меня все отлично. Люблю сильно-сильно. Береги себя, любимый. Сладких снов. Твоя Кристина. Передаю привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет! Поздравляю вас с мамой, с вашим днем. Желаю, чтобы у вас всегда были счастливы, были всегда счастливы вместе. А у меня все хорошо, вот пробую новую работу сегодня, надеюсь, у тебя все хорошо. Я очень сильно тебя люблю и очень скучаю. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, я у бабули, и тебе от нее приветик. Любит, скучает и ждет домой. Безумно люблю тебя, счастье мое, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, очень сильно прошу, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Любящий, домашний, душевный приветик летит любимому родному сынульке Александру. У нас все хорошо, надеемся, и у тебя тоже. Удачного, уютного вечера, сыночек. Богатырского здоровья. Как всегда, очень сильно любим, скучаем, ждем с нетерпением встречи. От Данки лови миллион поцелуйчиков, обнимашек. Очень ждет встречи. Береги себя, целуем и крепко обнимаем. Твои родители. Привет любимому брату летит из жаркого Гомеля, пишет Катерина Дриневская. У меня начался обратный отчет до отпуска. Ура! Сейчас дома охлаждаюсь возле вентилятора. Выходные прошли быстро и продуктивно. Желаю настроения тебе отличного и душевного равновесия. Крепко обнимаю, люблю и целую. Береги себя, Санька! Оставайтесь с нами, друзья. Первый августовский шалом на самом сладком.
1: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
2: Черный кофе, белый ветер сводит кости. Я лечу и не хочу.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой Шалом. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Любящий, безумно скучающий приветик любименькому мужу Димульке Арсеньеву посылает Виктория. Любимый, поздравляю тебя с прошедшим праздником ВДВ. Желаю только позитива. Всегда оставаться настоящим, верным, в первую очередь самому себе. А я всегда готова идти с тобой в разведку, твоя любящая и преданная жена. Передаю привет любимому мужу Нуфринка Сергею, написала Оксана. Бусенок мой, спасибо, что поднял сегодня настроение, я очень рада. Мы уже потихонечку готовимся к школе, скучаем очень сильно. Хорошего вечера, люблю и крепко обнимаю. Твоя любимая жена. Передаю привет Хайдару от Алины, мой любимый, береги себя, пожалуйста, я тебя очень люблю и безумно сильно скучаю. Желаю теплого вечера и светлого настроения, все скоро будет хорошо. Целую и обнимаю нежно. Передаю любящий и скучающий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, снова от тебя вчера не дождалась, обидно, уже очень соскучилась. Сегодня радуемся хорошей погоде. Были с детьми на озере, а дальше рабочие дни. Мама тебе тоже передает привет, любит. Ну а я, как всегда, жду, люблю и безумно скучаю. Твоя Мася. Солнечный любящий приветик Чемареву Диме. Очень не хватает тебя. Безумно люблю и скучаю. От Полины большой привет, обнимашки. Уже скучает и хочет домой. Хорошего вечера, сладких снов. Бесконечно целую, с любовью, жена. Самый горячий солнечный привет летит из Ковалии. Любимому сыночку Яневичу Роману, пишет Наталья. Сыночек, все у нас хорошо, солнце и очень жарко. Мы отдыхаем, а папа пошел на работу. Скоро приедет. Роксана с Артуром скоро приедет. И будет у нас весело. Сынок, мы все тебя очень любим и очень скучаем. Держись, дорогой, береги себя. Время летит быстро. Обнимаю крепко-крепко. Мама. Самый любящий приветик братику и сынульке Шоколадимику посылает Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, отдыхаем. Отдых проходит отлично. Таська, первый танцор санатория. Вечером валимся с ног от усталости. Таське все нравится, это самое главное. Братик, спокойного вечера, вышенос. Мы мысленно с тобой. Любим, обнимаем и очень-очень скучаем. Передаю самый любящий приветик моему любимому папочке Валерию, написала Валерия Хрипунова. Папочка, привет, у меня все в порядке. Вот сегодня на работе на Экспо Бейли, второй день, потом два выходных. Так ничего новенького, поздравляю вас с мамочкой с 30-летней годовщиной вашего знакомства. Любите, цените, берегите друг друга, вы у меня самые лучшие. Я очень вас люблю. Обнимашки крепкие. Прошу передать поздравления с днем рождения любимому сыну Сосновому Илье, пишет Татьяна. Хочу пожелать крепкого здоровья и всегда добиваться поставленных целей. Поздравлениям присоединяются все близкие и друзья. Скучаем очень, крепко обнимаем, любим. Все у тебя будет хорошо. Скучающий привет передаю моему роднульке Савчук Максиму, пишет Ника. Написала, что просил завтра

0: допишу, а то ты ждешь хорошего вечера и сладких снов. С любовью, твоя сестра Ника. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка, Александру, пишет Елена. Все у нас хорошо, в четверг жду, как обычно. Хорошего вечера, крепко обнимаем, целуем, любим и ждем. Твоя семья. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Первый августовский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в 1 августовский инстаграм. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот пламенный приветик любимому и папочке Кариму, родной. Вот и снова вместе пролетели эти длинные выходные. Твое поздравление передала, очень благодарен от всех, большой приветик. Разговаривала с мамой, безумно приятно, люблю, родной. Сегодня пришел долгожданный ответ, приветик отправила тебе. Милый, мы очень скучаем, любим и ждем, береги себя, оставь мышцы в покое, твоя сила нам еще понадобится. С рук слазить не будем, оба, целуй, мой родной, до завтра, твоя богиня. Папа Сережа, мы очень скучаем, но ты в наших мыслях каждый день. Хотя между нами километры, твоя мудрость и поддержка держат нас крепко. Передаем тебе море тепла, улыбок и самых лучших пожеланий. Очень любим и ждем встречи. Ксения и Александр. Приветик Алексею Парматову от роднульки Лили. Очень ждем тебя, сестричка, и мы у тебя самые преданные и любимые. Обнимаю крепко и помню все твои наставления. Любящий приветик летит любимому мужу Карповичу Сергею. Буся, все у нас хорошо, сегодня меня утвердили на новую должность. Я очень рада. Софа еще в Минске, мы приехали в субботу домой. Не грусти, родной, знаю, ты скучаешь. Люблю тебя безумно, твоя Карповичиха. Хочу передать привет своему любимому папочке Парматову Алексею. Поздравляю его с прошедшим днем ВДВ. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. У нас все хорошо. Серафим поступил в университет. Машенька уехала к родителям. Все-все передают тебе привет и желаю легкой недели. Обнимаю сердцами. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, привет от друга большой тебе. Не расстраивайся сильно. Все преодолеем. Организовывай встречу. Обсудим. Завтра отправлю фотки. Обнимаю крепко. Маша и Саша. Любящий горячий летний привет любимому мужу Лавруховичу Константину. Родной, спасибо за то, что ты есть у меня. Рядом с тобой я чувствую себя защищенной, любимой и абсолютно счастливой. Ты моя опора, мой дом и самый близкий человек на свете, за которым я как за каменной стеной. Люблю всем сердцем, твой Светик. Любимому Максиму Су скучающий привет. Миссия добраться выполнена. Приземление успешное, но гравитация твоего отсутствия так сильна, что я уже тоскую по орбите твоих объятий. Люблю бесконечно. От всех огромная обнимашка. Твоя жена. Хочу передать приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Сережка, все у нас хорошо, чего и тебе желаю, родной. Хорошего вечера и настроения. Будешь звонить Саше, будем с ним работать вместе. Крепко тебя обнимаю и жду. Твоя Анютик. Пламенный привет передаю своему папуле Барматову Алексею. У меня все хорошо, вот и начало новой недели. Опять рабочие будни. Безумно скучаю, обнимаю крепко и целую. Твоя доча. Две мамули, Оля и Тереса, передают привет и слова поздравления Алексею Барматову с прошедшим праздником Днем ВДВ. Ждем нашего защитника дома. Ты для нас всегда будешь человеком чести, сильным и достойным. Оставайтесь с нами, друзья. Первый августовский шалом на самом сладком.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

Кузькой на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Приветик самому любимому дяде Алексею Бармотову. Скучаю по тебе, твоя Дашулька. Теплый привет передают своему самому родному человечку, моему братику Бармотову Алексею. У нас все хорошо, не хватает только тебя, но совсем скоро мы этот вопрос исправим. Скучаем, твои роднули из Слонима.

0: Ты мой мир и моя вселенная. Мое солнышко. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Из Польши от Юрия и Татьяны огромный теплый привет Бармотову Алексею. Мы очень сильно тебя любим и с нетерпением ждем встречи. Дружище, береги себя, крепко обнимаем. Привет папе Лапунову Александру. У нас все хорошо, ждем день рождения Макса в среду. Завтра приедет Оля и мама. Не грусти, все будет хорошо. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным августовским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Алекса Лима с треком «Вокзал». Далее Григорий Лепс и «Шаман» и их трек «Она не скажет да». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

осознаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово, места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного, замечательного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра.

0: Вечерний зефир.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уронить.

осуждение, одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Вечерний зефир.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

Те, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит.

любовь за сладости, простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Вечерний зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. И больно.
1: Больше не

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин,

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Зефир. 95.4 FM.
1: В Бобруйске час ночи.

раз навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой